0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там муравьёнок? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Валдай ФМ. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались не пристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
4: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
3: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника. А мать-одиночка тем временем узнает о своем госте горькую правду и перестает понимать, что же ей делать. Саундтрек к фильму «День труда».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Sometimes in life you feel the fight is over. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Я Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С Днем Победы!

0: хоть слово.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ. С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес:

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: Я Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья

защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С Днем Победы!

0: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон, минувший ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими.
0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон, минувший ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, и взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Те, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: 9 лет, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Великий праздник, День Победы. Желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
3: Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы! Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душою каждый шорох и этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, ночей и дней, такой клубок, что даже крохотный подснежник в то утро расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он невинный понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали. На небесах, где горя больше нет, но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она. И мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать, был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном, и я пришла. Меня зовут Победа. Был черный хлеб белее белых дней, и слезы были соли солоней. Все 100 столиц кричали вдалеке, в ладоши хлопали и танцевали. И только в тихом русском городке две женщины, как мертвые, молчали. С Днем Победы!

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Тридцатилетняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской Ленинградского Екатерининского дворца. И, казалось бы, создана для любви, но настоящего чувства все нет и нет. Саундтрек к фильму «О любви».

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находится нереально.

0: мать, сонный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводит поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.

Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Великобритания, 1971 год. Терри встречает старую знакомую Мартин, которая предлагает ему ограбить банк и одним махом решить все финансовые проблемы. Но на самом деле это идея служащего Ми-5, которому нужно выкрасть компромат на члена королевской семьи. Ограбление проходит успешно, но события принимают неожиданный поворот. Саундтрек к фильму «Ограбление на Бейкер-стрит»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

0: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2-го Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
2: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, вашим мужеством, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела. Победа никогда не дается легко, она заслужена трудом. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. И пусть эта победа не будет последней. Пусть результаты ваших стараний всегда превосходят любые ожидания. Мы очень гордимся вами. Спасибо вам за труд и мастерство.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 2.

0: великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ. С Днем Великой Победы вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон минувшей ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, и взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья.

муравья. Жизнь родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печальны слез поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Те, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой, просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

0: С Днем Великой Победы! Нас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г класса Московской средней школы.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания.
2: Радиостанция Валдай ФМ.
0: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
3: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, вашим мужеством, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела. Победа никогда не дается легко, она заслужена трудом. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. И пусть эта победа не будет последней. Пусть результаты ваших стараний всегда превосходят любые ожидания. Мы очень гордимся вами. Спасибо вам за труд и мастерство.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22.

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: Я Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С днем!

Вот, хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом.

0: Вы как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэрротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только Стальной Кулак, героя-меченосца Гибсона Рикенбакера, может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

0: Европа. В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
1: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, вашим мужеством, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела. Победа никогда не дается легко, она заслужена трудом. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. И пусть эта победа не будет последней. Пусть результаты ваших стараний всегда превосходят любые ожидания. Мы очень гордимся вами. Спасибо вам за труд и мастерство.
2: В ходах наших, в боях с врагами, долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

Ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: С Днем Великой Победы!

0: Вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон, минувший ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, и взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Те, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

0: К 80-летию Великой Победы Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2 Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
2: Да, стая, я старик, я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
1: Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы! Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душою каждую.

0: расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он невинный понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали. На небесах, где горя больше нет, но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе, я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она. И мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать, был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном, и я пришла. Меня зовут Победа. Был черный хлеб белее белых дней, и слезы были соли солоней. Все 100 столиц кричали вдалеке, в ладоши хлопали и танцевали. И только в тихом русском городке две женщины, как мертвые, молчали. С Днем Победы!
1: Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку стать,

изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: нету вопросов, кросы мои розовые.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ.
1: С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История двух пилотов асов, американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Диккенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышение по службе, задумывает похитить боеголовки с тем, чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хейл – честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется. Саундтрек к фильму «Сломанная стрела».

0: С Днем Великой Победы вас поздравляет Евгений Кузнецов, главный редактор «Новгородской волны».
1: Дорогие жители нашего района и округа, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ветераны. Каждый из них живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, безответного героизма и преданности родному Отечеству. Дорогие ветераны, вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за великий подвиг. Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги. Светлое настроение придет в каждый дом, и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких, мира, счастья и благополучия всем жителям района и нашего округа. С Днем Победы!

0: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон минувшей ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, и взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Все, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

мальчик за синей позорь, что был нам печал дорогим.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Великой Победы.
1: В Великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ. С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
2: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, ваше мужество, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей нашей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07 22.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ. С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
1: Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душою каждый шорох и этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, ночей и дней, такой клубок, что даже крохотный подснежник в то утро расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он невинный понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали. На небесах, где горя больше нет, но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она, и мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать, был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном, и я пришла. Меня зовут Победа. Был черный хлеб белее белых дней, и слезы были соли солоней. Все 100 столиц кричали вдалеке, в ладоши хлопали и танцевали. И только в тихом русском городке две женщины, как мертвые, молчали. С Днем Победы!

0: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2-го Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.

0: Ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе...
1: Великий праздник! В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
2: Мне приснился сон, минувший ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Все, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ.
2: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2 Б-класса.
3: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка, сына поминает, сын в краю далеком, родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха. Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов. Время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле? Саундтрек к кинофильму «Императрицы».

0: Великой Победы.
1: В Великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
0: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
2: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, вашим мужеством, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела. Победа никогда не дается легко, она заслужена трудом. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. И пусть эта победа не будет последней. Пусть результаты ваших стараний всегда превосходят любые ожидания. Мы очень гордимся вами. Спасибо вам за труд и мастерство.
3: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят?

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM.

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: С Днем Великой Победы вас поздравляет Евгений Кузнецов, главный редактор «Новгородской волны».
2: Дорогие жители нашего района и округа, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ветераны. Каждый из них живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, безответного героизма и преданности родному Отечеству. Дорогие ветераны, вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за великий подвиг. Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги. Светлое настроение придет в каждый дом, и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких, мира, счастья и благополучия всем жителям района и нашего округа. С Днем Победы!

0: Она несла ребенка на груди. Это был сынок ее новорожденный. Расстрел и лагерь были позади, а впереди путь йогой занесенный. Чтоб выжил сын, она сняла жакет, потом фуфайку сына замотала. И уберез, когда настал рассвет, чтоб сил набраться, на минутку встала. Разведка шла, а ветер стужу нес, в лицо солдатам липкий снег бросая. Вдруг трое встали, видят меж берез, стоит в рубашке женщина босая. Солдаты ахнули, плотную подойдя: «Что это, призрак, явь или наваждение?» Под свист свирепой зимнего дождя они застыли, стоя в изумлении. В снегу, как статуя, стояла мать, рубашку потрескивая звонко, и мертвый продолжала прижимать к своей груди кричащего ребенка. Солдаты женщину зарыли в колкий снег, без шапок, молча станут могилой, но выжил двухнедельный человек, и крошечное сердце не остыло. Ушла разведка.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!
2: Мерцал закат, как блеск клинка.

свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.
2: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Трехлетняя история жизни обитателей прибрежного городка в Южной Калифорнии, в центре которой богатое семейство Ричардсов, несчастные влюбленные Бен Эванс и Мэг Каммингс, семья Торрес, а также многие другие жители. Герои часто встречаются в рок-клубе или интернет-кафе. Работают спасателями, полицейскими, репортерами, врачами, адвокатами. Саундтрек к сериалу «Любовь и тайны. Sunset Beach».

0: С Днем Великой Победы! Нас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3 Г-класса Московской средней школы.
1: Мне приснился сон минувшей ночью, будто вовсе не было войны, будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы, и как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна, трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень, и росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Все, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили, много родилось тогда детей, только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

город, где мы пацанами гоняли футбол. Где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком. Нас на футбол, как на бул, провожает. Жизнь не играет.

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
2: Где там мой ремень?
1: Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170720.

0: К 80-летию Великой Победы Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2-го Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка, сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
2: Мне опять приснилась война, стерты лица друзей и врагов. Мне опять приснилась война, но я к ней не готов.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Она несла ребенка на груди. Это был сынок ее новорожденный. Расстрел и лагерь были позади, а впереди путь йогой занесенный. Чтоб выжил сын, она сняла жакет, потом фуфайку сына замотала. И уберез, когда настал рассвет, чтоб сил набраться, на минутку встала. Разведка шла, а ветер стужу нес, в лицо солдатам липкий снег бросая. Вдруг трое встали, видят меж берез, стоит в рубашке женщина босая. Солдаты ахнули, плотную подойдя. Что это, призрак, явь или наваждение? Под свист свирепой зимнего дождя они застыли, стоя в изумлении. В снегу, как статуя, стояла мать, рубашку потрескала.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
2: С победой! Этот день великий мы не забудем никогда. За наш покой и счастье люди отдали жизни навсегда. Желаю жить и дальше в мире, чтоб не тревожила война, чтоб беды дом ваш обходили, чтоб на душе была весна.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
3: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай-ФМ. С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
1: Друзья, очень хочется поздравить вас с великим праздником Днем Победы, с 9 мая. Сегодня, как и 80 лет назад, мы с радостью приветствуем Великую Победу и с горечью вспоминаем о тех, кто не вернулся из боя. Пусть их подвиги никогда не будут забыты, а их самоотверженность и любовь к Родине станут примером для следующих поколений. Желаю вам гордиться своими предками, своей страной. Я не хотел, поверьте, умирать. Я жить хотел, домой хотел вернуться. Детей мечтал обнять, груди прижать и теплых рук жены своей коснуться. Настроя было в этом блиндаже. Мы, съежившись, лежали и молчали. Лишь от ударов вражеской арты все стены и земля кругом дрожали. И вот хлопок, а дальше тишина. Мы словно птицы в небо полетели. Я видел кровь и как горит земля. Живые люди на войне мишени. Мы так легко парили над землей, что смерть пришла, прекрасно понимали. Спешили улететь быстрее туда, где дом родной, где нас родные ждали. Чтобы хоть сверху на семью взглянуть, пусть невозможно к ним нам прикоснуться. Нам так хотелось с ними рядом быть. Накрыли нас, мы не смогли вернуться. Мы там остались, в этом блиндаже. Останки тел разбросаны повсюду. Не думал я, что так случится все, что умирать вдали от дома буду. Когда домой останки привезут и соберут нас, даже и не знаю. Так хочется в родную землю лечь. Об этом я на небесах мечтаю. Не можем мы вам правду рассказать, где мы лежим, где именно мы были. Но главное, чтоб наши имена вы никогда в России не забыли. И пусть не смогут нас собрать, разбросанных, разорванных, сожженных, вы не должны нас, люди, забывать, погибших, но врагом не покорившихся.

0: Она несла ребенка на груди. Это был сынок ее новорожденный.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
2: Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметно.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
4: кромке. Ромашки в руке.
6: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы вас поздравляет Виктория Волокитина, ученица 3-го Г-класса Московской средней школы.
2: Мне приснился сон, минувший ночью, будто вовсе не было войны. Будто не случилось в 41-м этой катастрофы и беды. Весело гремели выпускные по Союзу школьные балы. И как ныне люди молодые были светлых помыслов полны. Лето 41-го сияло, и крепчала сильная страна. Трудовыми буднями рождала новое для мира имена. Не было на свете и в помине ни фашистов, ни концлагерей. Сапогами враг не смел своими пачкать землю родины моей. Не было потом ни ветеранов, ни героев, ни детей войны. И народ с вождем своим на равных шел вперед к развитию страны. Осквернения не узнали храмы, не было сожженных деревень. И росли обильно и упрямо на полях пшеница и ячмень. Не было блокады Ленинграда, миллионов не было сирот, не было того земного ада, что до ныне в памяти живет. Детство было солнечным и ярким, взрослели дети до поры, не бывал сухарик им подарком на куске лимонной кожуры. Да, была земля во сне богата, и ее не гибли сыновья. Жизнь не родила на свет когда-то подлого нацистского червя. Лица с фотографий черно-белых, что на нас из прошлого глядят, не печаль несли с поры военной, а беспечной молодости взгляд. Не было военного парада, шествия бессмертного полка, а весны счастливая бравада весело шумела в облаках. Все, кто в том строю бессмертном ныне, в памяти потомков обращен, в моем сне обычной жизнью жили, мирной жизнью жили в сне моем. И влюблялись, и детей растили. Много родилось тогда детей. Только потому, что не убили этих лучших на земле людей. Я, проснувшись, ухватить пыталась сон желанный слабой рукой. Просто на мгновение показалось, сбыться может сон прекрасный мой. Но пестрела лента новостная радостью и гордостью святой. За героя, что у нас, я знаю, есть в семье у каждого родной. Потому опять весной победной я спешу поздравить в каждый дом. С верой, как и прежде, беззаветной, мир навеки в небе голубом. С Днем Победы!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Что такое нофелет? Это разъясняет вам один из героев фильма «Гена», который взялся с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, 40-летнему холостяку. В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации. И он сам находит выход из положения. Саундтрек из кинофильма «Где находится нофелет»?

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Я, Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С Днем Победы!

0: пруду.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
2: Дорогие ветераны, защитники нашего Отечества, от всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами, ваше мужество, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей нашей страны и жил в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0720.

мелодиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!

0: встречал в морях, рассвет видал и новый свет, но краше соль российских в мире.
1: Новая песня.
2: Новая песня.
1: На Валдай-ФМ.

0: великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай ФМ. С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. В 80-ю годовщину Победы мы вспоминаем героев, защитников Родины. Благодарим ветеранов и преклоняемся перед павшими. Пусть мир и согласие всегда будут с нами. С Днем Победы!
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
1: Друзья, очень хочется поздравить вас с великим праздником, Днем Победы, с 9 мая. Сегодня, как и 80 лет назад, мы с радостью приветствуем Великую Победу и с горечью вспоминаем о тех, кто не вернулся из боя. Пусть их подвиги никогда не будут забыты, а их самоотверженность и любовь к Родине станут примером для следующих поколений. Желаю вам гордиться своими предками, своей страной. Я не хотел, поверьте, умирать. Я жить хотел, домой хотел вернуться. Детей мечтал обнять, груди прижать и теплых рук жены своей коснуться. Нас трое было в этом блиндаже. Мы, съежившись, лежали и молчали. Лишь от удара вражеской арты все стены и земля кругом дрожали. И вот хлопок, а дальше тишина. Мы словно птицы в небо полетели. Я видел кровь и как горит земля. Живые люди на войне мишени. Мы так легко парили над землей, что смерть пришла, прекрасно понимали. Спешили улететь быстрее туда, где дом родной, где нас родные ждали. Чтобы хоть сверху на семью взглянуть, пусть невозможно к ним нам прикоснуться. Нам так хотелось с ними рядом быть. Накрыли нас, мы не смогли вернуться. Мы там остались, в этом блиндаже. Останки тел разбросаны повсюду. Не думал я, что так случится все, что умирать вдали от дома буду. Когда домой останки привезут и соберут нас, даже и не знаю. Так хочется в родную землю лечь. Об этом я на небесах мечтаю. Не можем мы вам правду рассказать, где мы лежим, где именно мы были. Но главное, чтоб наши имена вы никогда в России не забыли. И пусть не смогут нас собрать, разбросанных, разорванных, сожженных, вы не должны нас, люди, забывать, погибших, но врагом непокоренных.
2: Как-то вечерком с милой шли вдвоем, а в

одиночку всю подряд веселиться, танцевать. Моя Моросечка, танцуют все кругом, моя Моросечка, попляшем мы с тобой, моя Моросечка.

0: дорога, моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане. Саундтрек фильму «Искатели счастья»

0: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2-го Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана.
2: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
3: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай.
4: В День Великой и Славной Победы шумный мир ненадолго замрет. Тишина с метрономом в дуэте павшим гимн за минуту споет. Мы вас помним, отчизны герои, мы вас помним, победы сыны. Пусть и впредь будут ваши потомки видеть ночью спокойные сны.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай ФМ».
1: Я Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С Днем Победы!
2: Не поют деревья, не растут, и только мы плечом к плечу расставим землю тут. Горит и кружится планета,

0: Алексей Степанов.
1: Великий праздник. В День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
0: Я Алексей Степанов, ведущий «Новгородской волны», поздравляю вас с Днем Победы. 80 лет назад наш народ прошел через самые трудные испытания, чтобы подарить будущим поколениям мир, свободу и счастье. Этот день – символ мужества, героизма и несгибаемой силы духа советского народа. Давайте в этот особенный день вспомним всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, кто боролся и победил. Пусть память о них всегда живет. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья. Пусть в ваших домах царят тепло и любовь, а в сердце благодарность героям. С праздником вас! С Днем Победы!

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Великий праздник, в День Победы желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
2: Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душою каждый шорох и этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, ночей и дней, такой клубок, что даже крохотный подснежник в то утро расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он невинный понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали. На небесах, где горя больше нет, но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она, и мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать, был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном, и я пришла. Меня зовут Победа. Был черный хлеб белее белых дней, и слезы были соли солоней. Все 100 столиц кричали вдалеке, в ладоши хлопали и танцевали. И только в тихом русском городке две женщины, как мертвые, молчали. С Днем Победы!

Нескладный грабитель банка захватывает заложники бывшего крутого заключенного. Полиция бросается за ними в погоню. Герои меняются ролями. Заложник становится нянькой похитителя. И отцом его немой дочери. Теперь крутой, который сидел за 14 ограблений банков, твердо решил завязать. Он помогает странной семейке, скрывается от полиции, навлекая на себя массу новых проблем. Но в награду ему будет атмосфера семейной любви, о чем он и не имел понятия, и даже маленькое чудо, произошедшее с немой девочкой. Саундтрек к фильму «Беглецы».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны.
1: Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это

0: для смерти рождаются дети, Родина. Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

0: помните. Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция. К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2 Б-класса.
1: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция Валдай FM. С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
2: Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
3: Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

изрытые лиманы, поникшие каштаны. Красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине без труба, с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

Роснишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право не беда.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ». С Днем Великой Победы! Вас поздравляю я, Иван Кожарин, ведущий на радио. 9 мая – день, который объединяет нас.

0: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2-го Б-класса.
1: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезы.

0: великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай ФМ».
1: К 80-летию Великой Победы. Милана Кузнецова, ученица Демянской средней школы 2 Б-класса.
2: Сергей Есенин. Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка. Сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит 2-метровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай-ФМ.

0: жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

0: В великий праздник, в День Победы, желаем мирного неба, гармонии и взаимопонимания. Радиостанция «Валдай-ФМ».
1: С Днем Великой Победы! Вас поздравляет радиослушательница из города Валдай Анна Горбунова.
2: Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Столица сильных мира, всего и уютное гнездышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то называет ее девицей по вызову, кто-то авантюристкой. Одни подумают, что она хитра, как лисица, другие решают, что тупая, как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек. Саундтрек к фильму «Завтрак у Тиффани».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35. Волны настроения

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217072235. Ты на волне первой места.

0: реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
2: Где там муремень?
1: Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
4: 9217 07 22 35.
5: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: Обиделись друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35. Волны настроения

и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35.
6: Вы слушаете Валдай FM.
7: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ну не гони, здесь ограничение 60.
2: Да не парься ты, это для велосипедистов.
3: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ. 92170720.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.